плачет на мне, обок мне, але я не плачу. Они плачу на подлоге. Что это значит? Což на кшталт шепту в пустом покою. Шавки начинаются без сердца. Шуфлача.